0: шалем кушим пластною се.
1: Пасара.
0: Все урам таке сустою се.
1: Пасара.
0: И рвио сушу куатои.
1: Пасара.
0: Ир саулес ижбу